0: издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай Шок, Радио Шок.

0: «Радиошок». Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». Включи «Шок». Настройся. Радио «Шок».

0: Здравствуйте, всем доброго времени суток. Это рок-подкаст «Отстав медиа» на радио «Шок». У микрофона Павел Корнеев.
1: И Олег Бизон, всем привет.
0: Мы музыканты группы Max and the Jelly Eels Incorporated. Это официальная группа фан-клуба Millwall. Вы целую неделю присылали песни на оценку. И сегодня мы вместе с вами, уважаемые радиослушатели, их послушаем. Дадим субъективную или объективную, наверное, больше субъективную все-таки.
1: Как говорится, со своей колокольни, уж не обессудьте, мы будем оценивать ваши присланные вещи. Будет больше субъективная оценка, но не обижайтесь, она будет честной.
0: Не обижайтесь. И начнем с чего-нибудь тяжеленького.
1: С места в карьер давайте сразу с дотравочку такую тяжеленькую. Группа «Джойстик».
0: Санкт-Петербург, основана не так давно, год назад, в 2025-м. И вот ребята пишут, что нет у них постоянного состава.
1: Надеюсь, они с такой музыкой быстро их найдут, своих музыкантов. Вперед да с песней!

0: сами ребята, музыканты, написали, что мы хотим сказать этим трекам, что в интернете много времени слишком люди проводят, и это неправильно. Есть много интересного в мире, помимо интернета и телефонов. Именно поэтому песня и выложена в интернете.
1: Такая, в принципе, жесткого звучания песня, говорящая о том, что не нужно сидеть и залипать так долго. Это сейчас такой модный стиль, альтернатива, тяжелая, с элементами джент-стиля, сыгранная все на пониженном строе. Это сейчас современно и модно. Хорошо дается драйв. Еще интересно то, что мне понравилось в таком громком звучании. В принципе, даже можно разобрать читаемость слов, когда в других группах этого не достичь.
0: Звучание мне в целом понравилось, трек сделан хорошо, ровно, динамика, ну, все, в общем, как сейчас принято в таких жанрах.
1: Сделано неплохо, дай бог, это будет у них дальше продолжаться так же, но, как говорится, стиль все-таки немножко избитый. Также стандартное развитие, нарастание, грув места, расслабление, ну и повторение.
0: Ребят, кому понравилась эта группа, группа Joystick из Санкт-Петербурга, кто хочет в таком стиле поиграть, пожалуйста, находите их в интернете, они ищут постоянный состав. Дальше, для любителей чего-нибудь полегче, Иван Аносов. Надеюсь, правильно сказал я ударение.
1: Небольшое отступление такое в модный, тоже до сих пор, я считаю, фанк-поп.
0: Проект называется «Иван Лест», песня англоязычная «Addiction».

0: о чем эта песня. Сам Иван написал, что был когда-то влюблен в девушку очень сильно. Девушка была из другой страны, но всякие обстоятельства, языковой барьер и все остальное, к сожалению, помешали счастью.
1: Не получилось.
0: Песня посвящена этому событию в жизни. Такой способ, может быть, как-то сублимировать, выпустить боль, освободиться от этих чувств. Но песня красивая.
1: Песня интересная по гармонии. Ну, естественно, всем на ум сразу приходит нам и, наверное, еще вам, слушатели, что это отголоски группы Daft Punk по манере и стилю игры гитары.
0: Песня Get Lucky, потому что у Daft Punk там тоже разное творчество есть.
1: Тембрально по голосу это, конечно, тоже можно присовокупить и к Джимми Роквай по тональность.
0: Мы слушали эту песню и ловили себя на мысли. Во-первых, понятно, да, хорошо исполнено, хорошая аранжировка, здесь все по канонам, вообще никаких претензий нет. Но вот не могли мы понять, все-таки поет это Иван или не Иван.
1: На Ивана мало похоже, так как мы заходили к нему на страницу, и там совсем у него немного другое творчество и вокал. А здесь складывается впечатление, либо это нанятые люди, либо, опять же, не будем забывать о нейросети, которая сейчас везде и всюду. Ну и с другой стороны, может быть, это какая-то кавер-певица или певец, потому что голос такой гендерный.
0: В любом случае, если это живой исполнитель, то исполнено это хорошо. В целом, такую песню легко можно поставить где-нибудь на радио, на какой-нибудь вечеринке или в машине вечером. Времяпрепровождение не испортит.
1: Хороший, качественный трек, что могу сказать. Вперед, как говорится, я всем говорю, вперед из песни.
0: Иван написал, что он музыкой-то начал заниматься только в прошлом году, в сентябре 2025 года. Если так хорошо получается делать и писать песни, то у вас большой талант.
1: Я немножко кинул ложку дегтя. Может быть, это все-таки нейросеть.
0: А вот что вы думаете, уважаемые радиослушатели, напишите в комментариях, а мы идем дальше.
1: Пойдем.
0: Очень интересная музыка сейчас будет. Мы заранее послушали, не будем скрывать, были впечатлены.
1: Да, своеобразно, готовьтесь. Странно, почему-то эта музыка меня вводила в какое-то состояние подозрительное.
0: Вроде бы все понятно с этой музыкой, а с другой стороны, мне не хотелось выключать, мне хотелось дослушать до конца, что ж там дальше-то.
1: Да, что ж концерт случится-то в итоге. Но в итоге, знаете ли, мало чего случилось, но сейчас мы поговорим об этом.
0: Итак, Артем Чернов, Волгоградская область, город Волжский.

0: Композиция называется «Сомик благодарности».
1: Это да, это было сильно.
0: Ему 18 лет. Музыкального образования нет. Он написал, что для него это принципиальный момент. То есть он сам все, видимо, осваивал. Все музыкальные программы, инструменты, как на них играть и как музыку создавать.
1: Вундеркинд-самоучка. В 18 лет уже заделал 10 альбомов. Ну, это очень плодовитый мальчик.
0: Кто еще о себе пишет Артем? Весь звук от первой до последней ноты я выкручиваю вручную на физических панелях тон-генераторов Casio STX-800, Casio MZX-500.
1: В технику не будем сильно вдаваться, это известная вещь, всякие диджейские пульты и все такое. Но если у него уже интерес заниматься этим творчеством, крутить ручки, может быть, ему пойти по диджейской стезе, а не вот сочинять эти вещи, потому что здесь прослеживается, ну, явно еще детство. Музыка звучит для нас, для меня, как руссконародная пятка-носик, топ-топ-топ, вот эти все основная тема, которая идет всю вещь.
0: Я не зря сейчас про Casio заговорил, потому что, слушая этот трек, я вспомнил себя лет в 12, 13, 14, когда у меня появился первый синтезатор Casio STK-630, по-моему, он назывался, самоиграйка такая.
1: Ну,
0: только тогда не было возможности в компьютер включить, записать программу. Ну, просто компьютера у меня не было. Я в магнитофон подключал, там сзади был линейный вход, и, значит, там какие-то композиции. Кайфово было, кайфовал. Я вот о чем. Здесь, наверное, два пути. Если Артему нравится просто создавать музыку, кайфует человек от этого, почему бы и нет? Если это на какой-то более высокий уровень есть желание делать, как мне это видится, это может быть вполне саундтреком для какого-нибудь мультфильма.
1: Какая-то заставка может быть такая долгая, но все это нужно, конечно, немножко потренировать, послушать что-то, какие-то фирменные вещи и взяться за фирму, так скажем.
0: Немного подтянуть гармонию, немного подтянуть аранжировку, немного в техническом плане, и может получиться вполне себе хороший продукт, учитывая рвение Артема, что уже у него 10 альбомов. Здесь надо не в количество, а в качество.
1: Да, вот именно в качестве, потому что, Артем, извини, но если будешь так же рождать свое творчество альбомами, можно и устать или перегореть.
0: А так, вполне себе нормально для первых экспериментов. Желаем тебе удачи, Артем, от всей души.
1: Да, развивайся, и все у тебя получится.
0: Вечер у нас сегодня мультижанровый получается. Дальше у нас прозвучит кантри, а точнее группа «Дикая кукуруза».
1: Из города Кирова, так что давайте напряжемся и послушаем кантри.

0: Такая милая песня, группа «Дикая кукуруза». Небольшая дилемма. Дело в том, что эту песню прислал нашим редакторам Илья Васин. И вот что он написал. Он пишет, что играет на гитаре с 13 лет, без музыкального образования. А трек «Качели» — это его первая песня, написанная для группы «Дикая кукуруза» в стиле, как вы понимаете, кантри.
1: Ну, вот здесь вопрос ставит такой. Это гармонию и музыку всю он сделал, либо это работа этой «Дикой кукурузы», всего коллектива? И вообще, какой-то подарил этой игру?

0: ссылку на эту группу. Он увлекается блюзом, увлекается кантри и говорит: послушай, классная группа из Кирова. Я зашел, там действительно все на стиле. Видно, что это кантри-музыкант. Все сыграно на акустических инструментах и, скорее всего, даже без метронома, потому что здесь есть и замедление, и ускорение. Ну, по классике.
1: Играть на банджо, стучать каблуком казака в сцену.
0: Мне вот эта песня видится почему-то... Сегодня детская тема постоянно. В каком-то детском фильме типа Тома Сойера, вот что-то такое, такая тема.
1: Ну да, английско-американские направления. Но мне напомнила песня и вокал еще группу «Серебряная свадьба». Ну, в «Серебряной свадьбе» все пожестче, там и слова повзрослее, так скажем. Но здесь приятный кантри, как-то отдохнуть после суеты, может быть. Послушайте.
0: Если вам понравилось, заходите на страницу, подписывайтесь на музыкантов. Думаю, им будет приятно. Но и в завершении трек вне конкурсной программы.
1: Наша рубрика «Пользуюсь случаем, хочу». И все.
0: Если вы забыли, мы напомним, что мы музыканты группы Max and the Jelly Eels Incorporated. Далее будет песня в исполнении нашей группы. Называется она «The Line of London Bridge».
1: Давайте послушаем очередное наше творчество.

0: Так, товарищи слушатели, к нам сейчас на огонек случайно зашел вокалист нашей группы Дмитрий. И он сам из первых уст расскажет, о чем эта песня. Послушаем.
1: Давай-давай.
2: Всем привет. Во-первых, это кавер на такого британского исполнителя Артура Китченера. Песня посвящена Рою Ларнеру, который в июне 17 года оказал сопротивление вооруженным мачете террористам в баре Black and Blue у Лондонского моста, с голыми руками бросившись на этих террористов, которых было не менее трех, со словами «Fuck you, I'm Millwall», дал возможность спастись другим посетителям бара и тем самым ценой своих увечий спас их жизни. В общем-то, про него как раз эта песня, про эти события, там все расписано, как все происходило. Наше прочтение, мы сделали кавер в своем стиле, потому что изначально это была баллада, у нас это более энергичный трек. Автор

0: песней был очень доволен, и, собственно, сам Рой был доволен. Были только слова благодарности всем, кто принимал участие в этом проекте.
1: Это был Дмитрий Луговской, вокалист группы Max and the Gillette Eels Incorporated.
2: Спасибо за слова.
1: Ну а мы на этом будем заканчивать. Через неделю услышимся снова. Присылайте свои треки, обязательно послушаем.
2: Да, и оценим, как говорится, свои колокольни. Уж не обессудьте, но присылайте, будем ждать.
1: Всем хорошего настроения, до новых встреч.
2: До свидания, пока-пока, всем бодрости духа.
3: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Сетевые издания «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12

человек, мягкий, покорный природе. Я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе. И я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.

Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно-танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойз-бенда.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

продолжается. Лови рок. Слушай.

0: Хорошо. Жить хорошо.
1: Лови рок. Слушай шок. Радио шок.

пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит.

0: Ще в шокі. RadioShock.ru.
1: Погас.